0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Сухая и знойная погода ожидает карабалтинцев в последние дни июля и в начале августа. По данным синоптиков, с сегодняшнего дня в городе с каждым днем будет все жарче. Ночью уже до плюс 22 градусов, днем плюс 35-37. А вот 1 и 2 августа в Чуйский регион вернется настоящее среднеазиатское лето. Днем жарко, плюс 38-40. Ночью очень душно, до плюс 24, ни капли осадков и почти полный штиль. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Ремонт стиральных машин «Автомат» с выездом на дом. Быстро, качественно и с гарантией. Телефон 0550 50 60 14. 0550 50 60 14. Максим. В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555 188 078. 0555 188 078. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 40 15 41 0551 40 15 41. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-2103-53. 0556-2103-53.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0550-2103-53.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
3: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталу номеры 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина ФМ. За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с незаконным завладением недвижимостью в микрорайоне «Восток-5». Об этом сообщили в столичном ГУВД. По данным милиции, неизвестные представились сотрудниками силовых структур и злоупотребили доверием женщины, завладели принадлежащим ей имуществом. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан парень 2006 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Милиция продолжает устанавливать других возможных участников и собирать доказательства по делу. В ГУВД призвали граждан не передавать деньги, имущество и документы людям, представляющимися сотрудниками госорганов или силовых структур без проверки их полномочий. С нового учебного года в школах Кыргызстана восьмиклассники начнут проходить предпрофильную подготовку. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Для учеников разработали 14 программ, которые будут вести по 2 часа в неделю. Это поможет ребятам заранее познакомиться с разными профессиями и осознанно выбрать направление для дальнейшего обучения, опираясь на свои интересы и способности. Помимо этого, в 500 государственных школах откроют шахматные кружки для детей из 3-5 классов. Изменится и система оценок. Первоклашкам до 3 класса отметку ставить не будут, их успехи опишут словами. А вот с 4 класса вернутся привычные традиционные оценки. В Кыргызстане официально заработал международный платежный сервис Apple Pay. Теперь владельцы iPhone и других устройств Apple могут оплачивать покупки в магазинах, приложениях и интернете без физической карты. Достаточно приложить телефон к терминалу или подтвердить заказ онлайн. Как сообщили в Нацбанке, запуск стал возможным благодаря развитию современной платежной инфраструктуры страны. Для защиты данных используется токенизация, номер вашей карты заменяется на специальный цифровой код. Подтверждать оплату нужно через Face ID или Touch ID, что надежно защищает от мошенников. По данным регулятора, сервис будет работать не только внутри республики, но и за границей. Нацбанки уверены, что это упростит жизнь бизнесу, поможет привлечь иностранных туристов и увеличит долю безналичных платежей в стране. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тынов, евро 99 сомов 45 тынов. Курс рубля 1 сом 11 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 92 тына. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и ПП.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир – супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Ищете украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501 57 31 35. Албан 3 девятки. Сияйте каждый день.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Джарнамах зматы. 0505 0506.

Тима. Нам по пути. Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. Военная прокуратура выявила коррупционную схему хищения бюджетных средств в гидрометеорологической службе. На ущерб государству оценили в 16 миллионов сомов. По данным надзорного органа, ответственные должностные лица длительное время перечисляли деньги ранее уволенным сотрудникам и отдельным работникам в размерах, значительно превышавших положенные выплаты. В прокуратуре заявили, что схему тщательно скрывали, и она действовала длительное время. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Министерство просвещения Кыргызской Республики утвердило базисные учебные планы на 2026-2027 учебный год для 11-летнего школьного образования и для классов, поэтапно переходящих на 12-летний срок обучения. Документом утвержден график школьных каникул. Осенние – 5 календарных дней с 11 по 15 ноября 2026 года. Зимние – 10 календарных дней с 1 по 10 января. Весенние – 6 календарных дней с 3 по 8 марта. Майские – 9 календарных дней с 1 по 9 мая. Кроме того, для обучающихся первых классов школьные каникулы продлеваются дополнительно на 2 недели, а для обучающихся вторых классов дополнительно на 1 неделю. Сроки дополнительных каникул устанавливаются районными и городскими органами управления образования с учетом региональных, климатических и санитарно-эпидемиологических условий. В Кыргызстане все авиакомпании теперь обязаны делать объявления на борту на кыргызском языке. Новое правило распространяется на регулярные рейсы в страну, из нее и внутри республики, как на местных, так и на иностранных перевозчиков. Теперь пассажиры будут слышать инструкции по безопасности, сообщения о взлете и посадке не только на английском, русском и языке государства вылета, но и на государственном языке. Главное условие – информация должна быть полной, достоверной и полностью совпадать с тем, что звучит на других языках. В Государственном агентстве гражданской авиации пояснили, что это часть государственной языковой политики для укрепления статуса кыргызского языка и равного доступа пассажиров к важной информации. Руководителям авиакомпании поручили подготовить официальные тексты объявлений и начать их использовать. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 45 тыинов. Курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 92 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ холодильники 0700 319 098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В IMN-сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Думаешь, деньги сделают тебя счастливее? Правильнее думаешь, сделают. А еще вполне возможно, у тебя ровно такие же мысли относительно исправления дефектов во внешности, которые только тебе дефектами и кажутся. Сегодня обсудим растяжки. Можно ли избежать их появления и что делать, если они уже есть? Снизить риск появления растяжек поможет соблюдение следующих правил. Первое. Если худеешь или толстеешь, постарайся не делать это резко. Кроме того, не забывай об увлажнении и питании кожи. Выбирай кремы с коллагеном и витамином Е. Добавь в рацион больше белка, витаминов А, С, Е, цинка и омега-3. Ну и третье. Больше пей воды. Недостаток влаги делает кожу менее эластичной. Если растяжки уже появились, не спеши бить тревогу. Красные или розовые образования можно сделать менее заметными. Помогут кремы с ретиноидами, которые ускоряют обновление кожи, и массажи, которые улучшают кровообращение и стимулируют выработку коллагена. Белые растяжки, где соединительная ткань заменила поврежденную кожу, удалить полностью без хирургии, абдоминопластики или подтяжки почти невозможно. Однако можно улучшить внешний вид. Помогут лазерные процедуры, которые стимулируют синтез коллагена и убирают часть поврежденной кожи и микронидлинг, который активирует регенерацию тканей. Обычные увлажняющие или кремы с коллагеном, а также скрабы в борьбе с растяжками не работают. Это больше про профилактику. Однако даже самые дорогие баночки не дают 100% гарантии. Против генетики не попрешь. Такая же тема со спортом. Да, физические нагрузки помогают улучшить тонус кожи, но если набирать мышечную массу слишком быстро, от растяжек не застрахуешься. Как бы там ни было, предлагаю любить себя и каждую свою частичку. Актриса Эшли Грэм и певица Риана не скрывают растяжки, топят за бодипозитив и просто принимают свое тело и его особенности.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: и Соколь уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть!

0: Реклама. Ремонт стиральных машин «Автомат» с выездом на дом. Быстро, качественно и с гарантией. Телефон 0550 50 60 14. 0550 50 60 14. Максим. В ОСО «Информационно-исследовательский центр» требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555 188 078. 0555 188 078. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 40 15 41 0551 40 15 41. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550 24 10 56. 0550 24 10 56. Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556 2103 53. 0556 2103 53.
2: Рекламная служба «Радио Татина».

улице так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ». За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 25 августа 2026 года в Казахстане вступает в силу законодательная база для работы системы электронного разрешения на въезд иностранцев КАЗ-ЕТА. Цифровая платформа разработана для упрощения процедур миграционного учета и планирования въездного потока. На текущем этапе система продолжает работать в пилотном режиме. Оформление электронного разрешения носит исключительно рекомендательный характер. Для граждан Кыргызстана на данный момент сохраняется действующее правило безвизового режима. Официального решения правительства Казахстана о включении Кыргызской Республики в список стран, гражданам которых потребуется обязательное оформление КАЗ-ЕТА, не принималось. В МИД Кыргызстана отметили, что ожидает от казахской стороны официальных разъяснений касательно того, будет ли данный механизм распространяться на граждан государств, членов ЕАЭС. В Кыргызстане планируют возродить пассажирское и туристическое судоходство на озере Иссык-Куль. Проект хотят реализовать в рамках программы экономического коридора Бишкек-Алматы при поддержке Азиатского банка развития. Об этом сообщил замглавы Госагентства по развитию туризма Эрденет Касымов. По его словам, кыргызская сторона уже направила заявку и подтвердила готовность приступить к работам. Проект предусматривает спуск новых пассажирских и туристических судов, а также восстановление старой портовой инфраструктуры, которая сохранилась в городах и селах Иссык-Кульской области еще с советских времен. Электронные деньги умершего передадут наследникам без удержания комиссии. Об этом сообщил представитель Нацбанка Адилет Сыргатаев. По его словам, компания-владелец кошелька обязана вернуть всю сумму до ТИНа. Никаких процентов за перевод или обслуживание удерживать нельзя. Сыргатаев рассказал, что для получения средств наследнику необходимо обратиться к нотариусу. Он проверит документы и отправит запрос в банк или платежную систему. После этого нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство. С этим документом можно будет прийти в финансовую организацию и получить остаток со счета родственника. Эти правила прописаны в новом законе. Раньше электронные деньги переходили по общим правилам Гражданского кодекса, а отдельного порядка для них просто не было. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 99 сомов 45 тиынов. Курс рубля 1 сом 11 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 92 тиына. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501 5731 35. Албан 39. Сияйте каждый день.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки.

0: и по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
0: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
0: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169, WhatsApp 0706 169 169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
2: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.
2: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности, размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Цитата.
1: «Между хорошим обедом и жизнью только та разница, что сладкое подают в конце». Роберт Стивенсон.
2: Реклама. Ищете украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501 57 31 35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.
5: Татина ФМ.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают защищать заявителей о коррупции еще до возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает МВД Республики, которая вынесла на обсуждение новый законопроект. Сейчас закон работает только на бумаге и не дает людям реальной безопасности. По данным ведомства, с 2014 года государственную защиту получили 141 человек, но лишь 12 из них сообщили именно о коррупции. Остальных защищали по другим правилам уже в ходе следствия. При этом риск давления на человека наиболее высок как раз в момент подачи заявления. Чтобы это исправить, Министерство предлагает создать единый электронный портал для приема сообщений. Любой заявитель сможет отследить судьбу своего обращения через сайты госорганов или приложение «Тундук». Главная идея проекта – принцип непрерывности. Меры безопасности должны включаться сразу после сообщения о взятке и не прекращаться, даже если дело официально возбудят и человек станет участником уголовного процесса. На автозаправках Бишкека вновь выросли цены на горюче-смазочные материалы. Бензин E92 за выходные подорожал в среднем на 2 сома за литр, дизельное топливо на 1,5 сома в зависимости от сети АЗС. С начала июля рост оказался еще заметнее. Так, 7 июля E92 в Бишкеке стоил около 79 сомов 90 тыинов, а дизель 93 сома 80 тыинов. Таким образом, менее чем за 3 недели E92 подорожал примерно на 7 сомов, а дизтопливо более чем на 6 сомов. На особо охраняемых природных территориях Кыргызстана установили автоматизированные КПП. Их разместили в национальных парках Кыргыз-Ата и Бешташ, а также в заповеднике Падыш-Ата. Теперь посетители могут оплачивать въезд банковской картой через QR-код или электронный кошелек. В Минприроды отмечают, что новая система поможет точнее учитывать поток посетителей и транспорта, сделает сбор платежей более прозрачным и сократит влияние человеческого фактора. Кроме того, в биосферном резервате Сарычелек и парке Кыргыз-Ата начали строить современные входные арки для развития туристической инфраструктуры. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 45 тыинов. Курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 92 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности. Размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
3: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: На заметку.
1: Если муж дарит цветы без причины, значит, причина все-таки есть.
2: Реклама.
3: Это будет в июле на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Радио Татина. Чарнамах змати. 0505-0516.
7: Радио Татина. Нам

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Сухая и знойная погода ожидает карабалтинцев в последние дни июля и в начале августа. По данным синоптиков, с сегодняшнего дня в городе с каждым днем будет все жарче. Ночью уже до плюс 22 градусов, днем плюс 35-37. А вот 1 и 2 августа в Чуйский регион вернется настоящее среднеазиатское лето. Днем жарко, плюс 38-40. Ночью очень душно, до плюс 24, ни капли осадков и почти полный штиль. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался. Хиты.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее,

0: реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
2: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0500 0500 10 60.

0: Реклама.
1: Ремонт стиральных машин «Автомат» с выездом на дом. Быстро, качественно и с гарантией. Телефон 0550 50 60 14. 0550 50 60 14. Максим.
2: В ОСО информационно-исследовательский центр требуется оператор измельчительного оборудования. Требования к работнику, добросовестное отношение к работе, соблюдение рабочих инструкций по подготовке проб и техники безопасности. Размер заработной платы при личном собеседовании. Телефон 0555-188-078. 0555-188-078.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
3: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
4: Поторгуемся!
3: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-24-10-56. 0550-24-10-56.
2: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-2103-53. 0556-2103-53.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556-2103-53.

0: цитата.
1: Мечтайте так много, как вам хочется, ведь это не будет вам ничего стоить.
2: Реклама. Ищите украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность? Тогда вам в ювелирный магазин «Албан 3 девятки» в Карабалте. Огромный выбор золотых и серебряных украшений, от изящной классики до самых модных новинок. Высокое качество, честные цены и украшения, в которые влюбляешься с первого взгляда. Ждем вас по адресу: улица Жаил Баатыра, 273. Приезжайте и выберите лучшее. Телефон 0501 57 31 35. «Албан 3 девятки». Сияйте каждый день.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
4: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок: LG, Samsung, GRI, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Рекламная служба
6: 0555-05-1063.
2: Радио «Татина».
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане установлен антирекорд по числу селей. Об этом сообщил начальник управления оперативного реагирования МЧС Кубаныч Темирбек Улун. По его словам, с начала года в стране зарегистрировано 348 случаев схода селевых потоков и паводков. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2025-го. Повреждено более 2000 объектов, в числе которых жилые дома, дороги, мосты и опоры ЛЭП. 8 человек погибли, трое пострадали, 236 эвакуированы. Предварительный материальный ущерб оценивается почти в 400 миллионов сомов. За браконьерство в Кыргызстане теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который ужесточает наказание за незаконную охоту и вылов рыбы. Если ущерб признан значительным, нарушителю грозит штраф до 100 тысяч сомов или до 2 лет тюрьмы. За браконьерство с использованием транспорта, лодок, авиации, взрывчатки, химикатов, электротока или сетей наказание составит до 5 лет лишения свободы. Максимальный срок до 7 лет предусмотрен за незаконную охоту в заповедниках, уничтожение редких животных, использование служебного положения или причинение особого крупного ущерба. Привлекать школьников к сельхозработам во время учебы в Кыргызстане запрещено. Вместо этого вводится трудовая практика для воспитания ответственности и трудовых навыков. Для 7 класса она длится 7 дней, по 2 часа в день, для 8 – 10 дней, а для 10 – 2 недели, по 3 часа. Нормы утверждены в новом учебном плане Минпросвещения. Чем именно будут заниматься дети и когда проходит практика, каждая школа решит сама вместе с родителями с учетом местного климата. Официальные курсы валют, установленные на Банком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 45 тыинов. Курс рубля 1 сом 11 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 92 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!